0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 июня, в Омске пасмурно, ожидается дождь. Температура днем плюс 22-24. Ветер западный, северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Во вторник небольшое повышение температуры. Вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. В центре.

0: отлично утоляет жажду. Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
1: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
4: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
5: 511-3-7.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.

0: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
3: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
2: А что можно делать?
3: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
2: А официант и администратор?
3: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
2: То есть можно начать проще?
3: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
2: Нормально.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
0: Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Я мог что-то изменить, я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 15 июня, в Омске пасмурно, ожидается дождь. Температура днем плюс 22-24. Ветер западный, северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Во вторник небольшое повышение температуры. Вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Вань». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8 906 919 1189.
7: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
8: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
9: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 560-51-28-716.
10: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-19-00. 8-903-927-19-00.
11: Чувство вкуса постоянно приведет.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы Алекс.
2: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
3: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
4: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
5: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
4: Прям так и написать?
5: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
4: А дальше?
5: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какую комбо собрать? Какую акцию запустить?
4: Это уже похоже на нормального помощника.
5: Промокод РадиоВаня. 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
6: Летний, жаркий, твой РадиоВаня.

0: Ваня. Ближе и роднее.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Достаточно будет зайти на госуслуги, нажать одну кнопку, и сигнал автоматически поступит в систему антифрод. С марта она связывает банки, сотовых операторов и правоохранителей. На платформе государственных услуг сервис появится к сентябрю. Сотрудники могут отказаться от выполнения своих обязанностей в жару, если температура в офисе превышает 28 градусов. Об этом сообщила кандидат юридических наук Ольга Леонова. Высокая температура в офисе может стать основанием для отказа от работы, если она превышает допустимые нормы. Для офисных сотрудников с сидячей и малоподвижной работой максимальная допустимая температура летом 28 градусов, цитируют ее РИА Новости. По словам специалиста, высокая температура в помещении может негативно сказаться на здоровье работников. В такой ситуации сотрудник может приостановить работу, уведомив об этом начальство в письменной форме, указав показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег. Юрист отметил в беседе с агентством, что до получения ответа работник не должен покидать рабочее место, поскольку это могут расценить как прогул. Ранее адвокат Вадим Богатурия рассказал, что если в офисе в жаркую погоду не работает кондиционер, то работодателю могут выписать штраф. По его словам, в случае неработающего кондиционера работник может пожаловаться в службу охраны труда, государственную инспекцию труда, Роспотребнадзор или прокуратуру. Ученые из университета Рейдинга выяснили, что для здоровья сердца особенно важны определенные фрукты и овощи, такие как черника, сливы, ежевика, фасоль и вишня, а также зеленый чай. Специалисты обнаружили, что большинство людей не получают достаточного количества флавонолов, веществ, снижающих риск сердечно-сосудистых заболеваний, даже при употреблении рекомендованных 5 порций фруктов и овощей в день. Наибольшее содержание флавонолов на порцию имеют сливы, клюква, ежевика, зеленый чай, фасоль, вишня и яблоки с кожурой. Ученые отмечают, что выбор конкретных продуктов важнее общего количества фруктов и овощей. Добавление пары ягод, чашки зеленого чая или небольшой порции фасоли может значительно повысить потребление полезных веществ.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 июня, в Омске пасмурно, ожидается дождь. Температура днем плюс 22-24. Ветер западный, северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Во вторник небольшое повышение температуры. Вероятность дождей сохранится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
2: найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
4: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
5: 511. Три семерки.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
7: 380528.
8: Дома жара, а в офисе душно? Компания VIP-Profi вернет вам прохладу и свежесть. Продажи и монтаж кондиционеров и вентиляции. Чистая работа и гарантия качества. Звоните 29 40 66.

0: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
2: Телефон рекламной службы 53 42.

0: мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 июня, в Омске пасмурно, ожидается дождь. Температура днем плюс 22-24. Ветер западный, северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Во вторник небольшое повышение температуры. Вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Лето, чтобы летать. Летать с авиакомпанией Nordstar. Омский аэропорт и Nordstar приглашают вас в Краснодар. Билеты на сайте и в мобильном приложении Nordstar. АО «АК Nordstar Красноярск». ОГРН 102-840-400-200. Реклама на радио «Ваня».
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: Всем-всем-всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
6: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
9: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
10: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8-800-350-16-16. 8-800-350-16-16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
18: Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Рособорнадзоре исключили отмену ЕГЭ в следующем году. В России вводится арест имущества уехавших из страны граждан, нарушивших закон. В Корее набирают популярность дофаминовые сайты. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Рособорнадзоре исключили отмену ЕГЭ в 2027 году. С таким заявлением выступил глава ведомства Анзор Музаев. Состоится, конечно, я надеюсь, не будет никаких катаклизмов, подобных COVID-19. Хотя мы даже в COVID проводили экзамены. Каких-то серьезных изменений мы пока не планируем.

0: вступит в силу в сентябре. В перечень таких правонарушений входят, в частности, дискредитация армии, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики. Также предусмотрен арест имущества, привлекаемых к ответственности, в том числе их средств на счетах в банках. Согласно поправкам, стоимость арестованного имущества не ограничена размером штрафа. Облысение помолодело в России. Как отмечают специалисты, все больше молодых людей начинают лысеть буквально сразу после выпускного. Спрос на пересадку волос у людей младше 35 лет взлетел в два раза. Факторами риска появления алопеции являются дефицит витаминов, постоянный недосып и высокая нагрузка на нервную систему. Многие пациенты теряют время на самолечение, покупают шампуни и маски, но здесь уже нужно обращаться к специалистам. Врачи подчеркивают, что на ранней стадии процесс можно существенно замедлить, пишет Лента.ру. А в Корее набирают популярность фейковые доставки или так называемые дофаминовые сайты. С их помощью можно имитировать процесс онлайн-заказа, но ничего при этом не покупать. В сервисе есть виртуальный перекус, который позволяет пользователям выбирать блюда, читать отзывы, собирать корзину и даже следить за курьером, который не приедет никогда. Как пишет газета.ру, площадка помогает бороться с заеданием и тягой к дорогим покупкам ради быстрого дофамина.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня, Ваня. Радио Ваня.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закончим.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 июня, в Омске пасмурно, ожидается дождь. Температура днем плюс 22-24. Ветер западный, северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Во вторник небольшое повышение температуры. Вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
0: найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Вантикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-50-28-716.
5: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
6: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
7: 511, 3 семерки.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511, 3 восьмерки.
9: Это солнце и жара.
10: В Доброцен идти пора.
11: Нужно срочно закупаться.
9: Едем в Доброцен. Ура!
11: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
10: Доброцен. Значит, можно купить больше.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
16: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
15: А что можно делать?
16: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
15: А официанты и администратор?
16: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
15: То есть можно начать проще?
16: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
15: Нормально.
16: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 15 июня, в Омске пасмурно, ожидается дождь. Температура днем плюс 22-24. Ветер западный, северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Во вторник – небольшое повышение температуры. Вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: «Антикор-сервис». Ваш проверенный дилер «Джили» на Волгоградской, 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. «Антикор-сервис». 99-22-09.
1: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
2: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лекс представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Лекс. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
0: Радио

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Депутатам и сенаторам хотят запретить владение зарубежной недвижимостью. В Омской области запущена новая мера поддержки молодых семей, и россияне рассказали, ради чего работают. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Госдуме предложили запретить депутатам, сенаторам и их семьям иметь недвижимость за границей. Сейчас, согласно действующим законам, полномочия парламентариев прекращают досрочно, если они и их семьи, обладают счетами в зарубежных банках, владеют ценными бумагами иностранных структур или долей в иностранных организациях. Омским молодоженам в ЗАГСах начали выдавать специальный сертификат на бесплатную оценку репродуктивного здоровья. Документ дает право молодой паре пройти высокотехнологичные исследования на базе регионального клинического перинатального центра. Об этом рассказали в региональном Минздраве. Напомню, проект репродуктивных сертификатов внедрен по инициативе губернатора Виталия Хаценко. Торжественная церемония вручения театральных премий «Золотая маска» пройдет в Омске 20 июня. С 19 по 21 мечи и гости города могут посетить лекции, мастер-классы и дискуссии с участием ведущих экспертов театральной

0: Ознакомиться со списком вакансий и подать резюме можно через единую цифровую платформу «Работа России». Главным мотиватором для работы у россиян выступают личные цели и необходимость заботиться о семье. 26% респондентов признали, что работают ради спокойной жизни, а каждый четвертый считает работу необходимостью. Исследование также показало, что для большинства россиян работа перестала быть только способом закрывать базовые потребности. Это были новости.
1: Радио Ваня. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

чуть-чуть, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 июня, в Омске пасмурно, ожидается дождь. Температура днем плюс 22-24. Ветер западный, северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Во вторник небольшое повышение температуры. Вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
5: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
6: 511. Три семерки.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 5650-0816.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
9: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
10: Дома жара, а в офисе душно? Компания VIP-Profi вернет вам прохладу и свежесть. Продажи и монтаж кондиционеров и вентиляции. Чистая работа и гарантия качества. Звоните 29 40 66.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов институтпсихоанализа.рф.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ваня!

Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 июня, в Омске пасмурно, ожидается дождь. Температура днем плюс 22-24. Ветер западный, северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Во вторник небольшое повышение температуры. Вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Прямой рейс из Омска в Минеральные воды. Зарядитесь энергией и здоровьем на весь год. Попробуйте целебные воды и восхититесь величественной природой Кавказа. Ваш Омский аэропорт. Реклама на радио «Ваня».

0: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
1: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
6: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
7: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
12: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Рособорнадзоре исключили отмену ЕГЭ в следующем году. В России вводится арест имущества уехавших из страны граждан, нарушивших закон. В Корее набирают популярность дофаминовые сайты. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Рособорнадзоре исключили отмену ЕГЭ в 2027 году. С таким заявлением выступил глава ведомства Анзор Музаев. Состоится, конечно, я надеюсь, не будет никаких катаклизмов, подобных COVID-19. Хотя мы даже в COVID проводили экзамены. Каких-то серьезных изменений мы пока не планируем, заявил он РИА Новости. Основной период сдачи единого госэкзамена стартовал 1 июня. В этот день состоялись тестирования по химии, литературе и истории. 4 числа прошел ЕГЭ по русскому языку. В Рособорнадзоре сообщили, что это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день зарегистрировались почти 669 тысяч человек. В ведомстве напомнили, что русский язык – это один из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. В России вводится арест имущества уехавших из страны граждан, нарушивших закон. Речь идет о тех, кто совершил административные правонарушения. Закон подписал Владимир Путин, документ вступит в силу в сентябре. В перечень таких правонарушений входят, в частности, дискредитация армии, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики. Также предусмотрен арест имущества, привлекаемых к ответственности, в том числе их средств на счетах в банках. Согласно поправкам, стоимость арестованного имущества не ограничено размером штрафа. Облысение помолодело в России. Как отмечают специалисты, все больше молодых людей начинают лысеть буквально сразу после выпускного. Спрос на пересадку волос у людей младше 35 лет взлетел в два раза. Факторами риска появления алопеции являются дефицит витаминов, постоянный недосып и высокая нагрузка на нервную систему. Многие пациенты теряют

0: быстрого дофамина.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Лето. Чувство через край. «Радио Ваня».

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 июня, в Омске пасмурно, ожидается дождь. Температура днем плюс 22-24. Ветер западный, северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Во вторник небольшое повышение температуры. Вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-553-28-16.
9: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
3: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
2: Прям так и написать?
3: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
2: А дальше?
3: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
2: Это уже похоже на нормального помощника.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я не

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 июня, в Омске пасмурно, ожидается дождь. Температура днем плюс 22-24. Ветер западный, северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Во вторник небольшое повышение температуры. Вероятность дождей сохранится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Реклама на радио «Ваня».
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Солнце, пляж.
4: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
3: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
4: Доброцен. Все для вашего счастливого лето.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
10: Тогда посмотри «Рестик». Он теперь удобно работает с телефона.
9: А что можно делать?
10: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
9: А официанты и администратор?
10: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
9: То есть можно начать проще?
10: Да, телефон, «Рестик» и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
9: Нормально.
10: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. «Рестик.ком».
0: Ваня. Радио «Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: На госуслугах появится тревожная кнопка от мошенников. С работы можно уйти из-за жары в 28 и более градусов. Ученые назвали фрукты и овощи, которые важны для здоровья сердца. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. На госуслугах появится тревожная кнопка от мошенников. Такой закон приняла Госдума. Это позволит снизить число хищений у россиян, рассказал газете РУ зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев. Он отметил, что раньше при непонятном списывании денег с карты нужно было звонить в банк и доказывать свою правоту. Теперь достаточно будет зайти на госуслуги, нажать одну кнопку, и сигнал автоматически поступит в систему антифрод. С марта она связывает банки, сотовых операторов и правоохранителей. На платформе государственных услуг сервис появится к сентябрю. Сотрудники могут отказаться от выполнения своих обязанностей в жару, если температура в офисе превышает 28 градусов. Об этом сообщила кандидат юридических наук Ольга Леонова. Высокая температура в офисе может стать основанием для отказа от работы, если она превышает допустимые нормы. Для офисных сотрудников с сидячей и малоподвижной работой максимальная допустимая температура летом 28 градусов, цитирует ее РИА Новости. По словам специалиста, высокая температура в помещении может негативно сказаться на здоровье работников. В такой ситуации сотрудник может приостановить работу, уведомив об этом начальство в письменной форме, указав показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег. Юрист отметил в беседе с агентством, что до получения ответа работник не должен покидать рабочее место, поскольку это могут расценить как прогул. Ранее адвокат Вадим Богатурия рассказал, что если в офисе в жаркую погоду не работает кондиционер, то работодателю могут выписать штраф. По его словам, в случае неработающего кондиционера работник может пожаловаться в службу охраны труда, государственную инспекцию труда, Роспотребнадзор или прокуратуру. Ученые из университета Рейдинга выяснили, что для здоровья сердца особенно важны определенные фрукты и овощи, такие как черника, сливы, ежевика, фасоль и вишня, а также зеленый чай. Специалисты обнаружили, что большинство людей не получают достаточного количества флавонолов, веществ, снижающих риск сердечно-сосудистых заболеваний, даже при употреблении рекомендованных 5 порций фруктов и овощей в день. Наибольшее содержание флавонолов на порцию имеют сливы, клюква, ежевика, зеленый чай, фасоль, вишня и яблоки с кожурой. Ученые отмечают, что выбор конкретных продуктов важнее общего количества фруктов и овощей. Добавление пары ягод, чашки зеленого чая или небольшой порции фасоли может значительно повысить потребление.

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Слушай, а я уж прям забыл эти чудесные ощущения, да, когда просыпаешься по привычке в 5 утра и не встаешь, потому что тебе никуда не надо.
2: Ну, ты тоже губу-то не раскатывай. Так сказать, поближе к реальности, мой друг. Вставать все равно придется. 22 июня, в понедельник, встречаемся в студии радио Ваня. Смотри, не перепутай, окопов.
1: Ребятки, мы в отпуске с 15 по 22 июня, не теряйте.
0: Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 июня, в Омске пасмурно, ожидается дождь. Температура днем плюс 22-24. Ветер западный, северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Во вторник небольшое повышение температуры. Вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Дома жара, а в офисе душно. Компания VIP-Profi вернет вам прохладу и свежесть. Продажи и монтаж кондиционеров и вентиляции. Чистая работа и гарантия качества. Звоните 29 40 66.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Бетанский Денис Сергеевич. ОГРН
6: 56-51-28-116. Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
7: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама для слушателей старше 12 лет.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
13: Радио Ваня. Ближе к

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Варвара Пивоварова, Алексей Акупов. Ну, как вы понимаете, даже батарейкам надо иногда вставать на подзарядку, а лучше ложиться. Мы в отпуске.
2: Ты реально лежать собираешься?
1: Ну, конечно, нет. У меня музей, рыбалка, два подхода со скакалкой, танцы, шманцы, шашлык, зоопарк, кино и цирк, сериалов штучек 6. Опять пойти поесть, 5 прогулок в местном парке.
2: Стоп. 22 июня ты должен быть в студии.
1: Ну, я и буду загорелый, румяный.
2: А можно дальше без рифмы? Друзья, мы в отпуске с 15 по 22 июня. Не теряйте.
0: Твое лучшее лето на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 июня, в Омске пасмурно, ожидается дождь. Температура днем плюс 22-24. Ветер западный, северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Во вторник небольшое повышение температуры. Вероятность дождей сохранится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Всего час полета, и вы в Тобольске. Посетите Белокаменный Кремль и старинные соборы. Встретьтесь с героями сказок Ершова и ощутите настоящее сибирское гостеприимство. Ваш Омский аэропорт.
2: Реклама на радио «Ваня».
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Ленина, Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
5: Радио

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Такси прилетит. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Депутатам и сенаторам хотят запретить владение зарубежной недвижимостью. В Омской области запущена новая мера поддержки молодых семей, и россияне рассказали, ради чего работают. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Госдуме предложили запретить депутатам, сенаторам и их семьям иметь недвижимость за границей. Сейчас, согласно действующим законам, полномочия парламентариев прекращают досрочно, если они и их семьи обладают счетами в зарубежных банках, владеют ценными бумагами иностранных структур или долей в иностранных организациях. Омским молодоженам в ЗАГСах начали выдавать специальный сертификат на бесплатную оценку репродуктивного здоровья. Документ дает право молодой паре пройти высокотехнологичные исследования на базе регионального клинического перинатального центра. Об этом рассказали в региональном Минздраве. Напомню, проект репродуктивных сертификатов внедрен по инициативе губернатора Виталия Хаценко. Торжественная церемония вручения театральных премий «Золотая маска» пройдет в Омске 20 июня. С 19 по 21 мечи и гости города могут посетить лекции, мастер-классы и дискуссии с участием ведущих экспертов театральной сферы. На Любинском проспекте пройдет городской праздник «Театральный Любинский». В этом году за награды борются около 70 номинантов из разных регионов. Лауреатов определят в 8 номинациях – от оперы до театра кукол и внеконкурсной номинации «Лучший спектакль сезона для детей». Омские работодатели предлагают 19 тысяч рабочих мест. При этом с начала года за помощью обратились 18 тысяч соискателей. Специалисты фиксируют профицит предложений от работодателей. По данным аналитиков кадрового центра, основной поток соискателей, 70%, идет из сельской местности. Средний срок, который требуется омичам для успешного поиска работы, составляет около 80 дней. Ознакомиться со списком вакансий и подать резюме можно через единую цифровую платформу «Работа России». Главным мотиватором для работы у россиян выступают личные цели и необходимость заботиться о семье. 26% респондентов признали, что работают ради спокойной жизни, а каждый четвертый считает работу необходимостью. Исследование также показало, что для большинства россиян работа перестала быть только способом закрывать базовые потребности. Это были новости.
0: Радио Ваня. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдии. Море предатель.

0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Друзья, это утреннее шоу «Батарейки». Варвара Пивоварова
2: и Алексей Акопов.
1: С 15 по 22 июня мы в отпуске.
2: Ну и, как вы понимаете, вернемся мы подзаряженными, бодрыми, напоенными различными эмоциями, которые, естественно, передадим вам.
1: Я не поняла, ты эмоции напьешь или напоешь?
2: А это будет зависеть от очень разных обстоятельств.
0: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 июня, в Омске пасмурно, ожидается дождь. Температура днем плюс 22-24. Ветер западный, северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Во вторник небольшое повышение температуры. Вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор-сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
1: найти легко.

0: До конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Лето, солнце и жара!
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен! Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
7: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
8: 511-3-7.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
12: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
11: Прям так и написать?
12: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
11: А дальше?
12: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какую комбо собрать? Какую акцию запустить?
11: Это уже похоже на нормального помощника.
12: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.

0: если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем

0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.
1: Скажи-ка мне, друг мой Алешка, неделя – это много или мало?
2: Ну, слушай, для полноценного отдыха, думаю, маловато все-таки. А с другой стороны, оставить людей так надолго без утреннего шоу, без прекрасного настроения, без ярких эмоций, без полезной информации, не по-человечески как-то получается.
1: А потому, друзья, мы в отпуске ровно на неделю с 15 по 21 июня.
0: Лето! Каждый день на радио Ваня!

А что было в ЕС, тогда мы не встретились. Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ. Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквера не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала. Такси.

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 июня, в Омске пасмурно, ожидается дождь. Температура днем плюс 22-24. Ветер западный, северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Во вторник небольшое повышение температуры. Вероятность дождей сохранится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
7: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
8: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
9: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения. Дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами. Приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
10: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
11: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
12: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8 906 919 11 89.

0: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВНЦ.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: На госуслугах появится тревожная кнопка от мошенников. С работы можно уйти из-за жары в 28 и более градусов. Ученые назвали фрукты и овощи, которые важны для здоровья сердца. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. На госуслугах появится тревожная кнопка от мошенников. Такой закон приняла Госдума. Это позволит снизить число хищений у россиян, рассказал газете РУ зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев. Он отметил, что раньше при непонятном списывании денег с карты нужно было звонить в банк и доказывать свою правоту. Теперь достаточно будет зайти на госуслуги, нажать одну кнопку, и сигнал автоматически поступит в систему антифрод. С марта она связывает банки, сотовых операторов и правоохранителей. На платформе государственных услуг сервис появится к сентябрю. Сотрудники могут отказаться от выполнения своих обязанностей в жару, если температура в офисе превышает 28 градусов. Об этом сообщила кандидат юридических наук Ольга Леонова. Высокая температура в офисе может стать основанием для отказа от работы, если она превышает допустимые нормы. Для офисных сотрудников с сидячей и малоподвижной работой максимальная допустимая температура летом 28 градусов, цитирует ее РИА Новости. По словам специалиста, высокая температура в помещении может негативно сказаться на здоровье работников. В такой ситуации сотрудник может приостановить работу, уведомив об этом начальство в письменной форме, указав показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег. Юрист отметил в беседе с агентством, что до получения ответа работник не должен покидать рабочее место, поскольку это могут расценить как прогул. Ранее адвокат Вадим Богатурия рассказал, что если в офисе в жаркую погоду не работает кондиционер, то работодателю могут выписать штраф. По его словам, в случае неработающего кондиционера работник может пожаловаться в службу охраны труда, государственную инспекцию труда, Роспотребнадзор или прокуратуру. Ученые из университета Рейдинга выяснили, что для здоровья сердца особенно важны определенные фрукты и овощи, такие как черника, сливы, ежевика, фасоль и вишня, а также зеленый чай. Специалисты обнаружили, что большинство людей не получают достаточного количества флавонолов, веществ, снижающих риск сердечно-сосудистых заболеваний, даже при употреблении рекомендованных 5 порций фруктов и овощей в день. Наибольшее содержание флавонолов на порцию имеют сливы, клюква, ежевика, зеленый чай, фасоль, вишня и яблоки с кожурой. Ученые отмечают, что выбор конкретных продуктов важнее общего количества фруктов и овощей. Добавление пары ягод, чашки зеленого чая или небольшой порции фасоли может значительно повысить потребление полезных веществ.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Лето. Чувство через край. «Радио Ваня». Чтобы...

0: Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Слушай, а я уж прям забыл эти чудесные ощущения, да, когда просыпаешься по привычке в 5 утра и не встаешь, потому что тебе никуда не надо.
2: Ну, ты тоже губу-то не раскатывай. Так сказать, поближе к реальности, мой друг. Вставать все равно придется. 22 июня, в понедельник, встречаемся в студии радио Ваня. Смотри, не перепутай окопов.
1: Ребятки, мы в отпуске с 15 по 22 июня, не теряйте.
0: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 июня, в Омске пасмурно, ожидается дождь. Температура днем плюс 22-24. Ветер западный, северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Во вторник небольшое повышение температуры. Вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич. ОДРН 560-55-08-816.
6: Дома жара, а в офисе душно. Компания «ВИП-Профи» вернет вам прохладу и свежесть. Продажи и монтаж кондиционеров и вентиляции. Чистая работа и гарантия качества. Звоните 29 40 66.
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
9: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
10: 511-37.
11: Телефон рекламной службы 53 42.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Варвара Пивоварова, Алексей Акупов. Ну, как вы понимаете, даже батарейкам надо иногда вставать на подзарядку, а лучше ложиться. Мы в отпуске.
2: Ты реально лежать собираешься?
1: Ну, конечно, нет. У меня музей, рыбалка, два подхода со скакалкой, танцы, шманцы, шашлык, зоопарк, кино и цирк, сериалов штучек 6, и опять пойти поесть, 5 прогулок в местном парке.
2: Стоп. 22 июня ты должен быть в студии.
1: Ну, я и буду загорелый, румяный.
2: А можно дальше без рифмы? Друзья, мы в отпуске с 15 по 22 июня. Не теряйте.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 июня, в Омске пасмурно, ожидается дождь. Температура днем плюс 22-24. Ветер западный, северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Во вторник – небольшое повышение температуры. Вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Прямой рейс из Омска в столицу Бурятии Улан-Удэ. Отправляйтесь к великому озеру Байкал. Посетите настоящий буддийский датсан и попробуйте самые вкусные бурятские буузы. Ваш Омский аэропорт. Реклама на радио Ваня.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
6: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
8: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
11: Реклама для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет систему Hop to Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Рособорнадзоре исключили отмену ЕГЭ в следующем году. В России вводится арест имущества уехавших из страны граждан, нарушивших закон. В Корее набирают популярность дофаминовые сайты. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Рособорнадзоре исключили отмену ЕГЭ в 2027 году. С таким заявлением выступил глава ведомства Анзор Музаев. Состоится, конечно. Я надеюсь, не будет никаких катаклизмов, подобных COVID-19. Хотя мы даже в COVID проводили экзамены. Каких-то серьезных изменений мы пока не планируем, заявил он РИА Новости. Основной период сдачи единого госэкзамена стартовал 1 июня. В этот день состоялись тестирования по химии, литературе и истории. 4 числа прошел ЕГЭ по русскому языку. В Рособорнадзоре сообщили, что это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день зарегистрировались почти 669 тысяч человек. В ведомстве напомнили, что русский язык – это один из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. В России вводится арест имущества уехавших из страны граждан, нарушивших закон. Речь идет о тех, кто совершил административные правонарушения. Закон подписал Владимир Путин, документ вступит в силу в сентябре. В перечень таких правонарушений входят, в частности, дискредитация армии, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики. Также предусмотрен арест имущества, привлекаемых к ответственности, в том числе их средств на счетах в банках. Согласно поправкам, стоимость арестованного имущества не ограничено размером штрафа. Облысение помолодело в России. Как отмечают специалисты, все больше молодых людей начинают лысеть буквально сразу после выпускного. Спрос на пересадку волос у людей младше 35 лет взлетел в два раза. Факторами риска появления алопеции являются дефицит витаминов, постоянный недосып и высокая нагрузка на нервную систему. Многие пациенты теряют время на самолечение, покупают шампуни и маски, но здесь уже нужно обращаться к специалистам. Врачи подчеркивают, что на ранней стадии процесс можно существенно замедлить, пишет Лента.ру. А в Корее набирают популярность фейковые доставки, или так называемые дофаминовые сайты. С их помощью можно имитировать процесс онлайн-заказа, но ничего при этом не покупать. В сервисе есть виртуальный перекус, который позволяет пользователям выбирать блюда, читать отзывы, собирать корзину и даже следить за курьером, который не приедет никогда. Как пишет газета.ру, площадка помогает бороться с заеданием и тягой к дорогим покупкам ради быстрого дофамина.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Друзья, это утреннее шоу «Батарейки». Варвара Пивоварова
2: и Алексей Акопов.
1: С 15 по 22 июня мы в отпуске.
2: Ну и, как вы понимаете, вернемся мы подзаряженными, бодрыми, напоенными различными эмоциями, которые, естественно, передадим вам.
1: Я не поняла, ты эмоции напьешь или напоешь?
2: А это будет зависеть от очень разных обстоятельств.
0: Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 июня, в Омске пасмурно, ожидается дождь. Температура днем плюс 22-24. Ветер западный, северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Во вторник небольшое повышение температуры. Вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
3: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Если на дороге ХВЛ появляется, сразу антикор-сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор.
1: Найти легко.

0: активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Реклама на «Радио Ваня».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
6: Радио Ваня.

Просто песня простая, чтобы каждый растаял. Радио «Ваня» ближе и роднее.

0: уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.
1: Скажи-ка мне, друг мой Алешка, неделя – это много или мало?
2: Ну, слушай, для полноценного отдыха, думаю, маловато все-таки. А с другой стороны, оставить людей так надолго без утреннего шоу, без прекрасного настроения, без ярких эмоций, без полезной информации – не по-человечески как-то получается.
1: А потому, друзья, мы в отпуске ровно на неделю с 15 по 21 июня.
0: Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 16 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наша, а значит, надежная.
7: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
8: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
9: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Да на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета. В центре.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ваня. Радио Ваня.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Радио «Фаня». Новости.
1: В Госдуме ждут включения всех банков в белые списки осенью. Следователи возбудили уголовное дело из-за длительного отключения воды в Исилькуле и в Омском парке запустили светомузыкальный фонтан. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Банки, которые не состоят в белых списках, могут быть включены в них осенью. Об этом рассказали в Комитете Госдумы по финансовым рынкам. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о планируемом включении всех российских банков в белые списки. Минцифры вместе с операторами связи уже нашли технические решения, которые дают возможность банкоматам и платежным терминалам функционировать без интернета. В Омской области после недельного отсутствия воды возбуждено уголовное дело. Ранее в Следственный комитет обратили жителей Исилькуля. Ежегодно летом из-за частых аварий на магистральных сетях подача воды в дома и соцобъекты регулярно прерывается на длительное время. В июне этого года жители остаются без воды больше недели. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Омского следкома доложить о ходе расследования и мерах по восстановлению прав жителей на бесперебойное и качественное водоснабжение. В Крутой Горке идет капитальный ремонт местной котельной. Она является главным источником тепла для всего поселка, обеспечивая горячей водой и отоплением 6 тысяч местных жителей. После завершения работ оборудование сможет стабильно выдавать необходимые параметры и работать без сбоев. В парке 30-летия ВЛКСМ вновь заработал светомузыкальный фонтан. О возобновлении работы водного аттракциона сообщили в официальной группе городских парков. Фонтан будет открыт ежедневно с 10 утра до 10 вечера, за исключением среды. В этот день оборудование отключают для проведения плановых работ и очистки чаши. С 21 часа струи воды начинают двигаться в такт мелодиям под яркую подсветку. 79-летнего музыканта группы Rolling Stones Ронни Вуда обязали перекрасить входную дверь его особняка. Власти одного из районов Лондона посчитали розовый цвет неуместным для исторической застройки. Особняк стоимостью 7 миллионов фунтов музыкант купил 9 лет назад. Добавлю, что один из главных хитов группы носит название «Покрась в черный». Герой композиции требует закрасить красную дверь черным, не желая видеть иных оттенков. Это были новости.
0: Радио «Фаня». Фаня. Радио «Фаня».

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 16 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34 30 34. Балконы Альфа.

0: во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56 55 08 716.
2: Дома жара, а в офисе душно? Компания VIP-Профи вернет вам прохладу и свежесть. Продажи и монтаж кондиционеров и вентиляции. Чистая работа и гарантия качества. Звоните 29 40 66.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80. Алло.
4: Реклама на радио Ваня.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
7: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
6: А что можно делать?
7: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
6: А официанты и администратор?
7: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
6: То есть можно начать проще?
7: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
6: Нормально.
7: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.

0: Хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
1: По данным синоптиков, завтра, 16 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Летим из Омска прямым рейсом в солнечный Ташкент. Город, где купола древних мечетей смотрят на современные небоскребы и царит магия Востока. А воздух наполнен ароматами плова и специй. Открывайте Узбекистан вместе с Омским аэропортом.
2: Реклама на радио «Ваня».
4: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Hello? Реклама.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
10: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Рособорнадзоре исключили отмену ЕГЭ в следующем году. В России вводится арест имущества уехавших из страны граждан, нарушивших закон. В Корее набирают популярность дофаминовые сайты. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Рособорнадзоре исключили отмену ЕГЭ в 2027 году. С таким заявлением выступил глава ведомства Анзор Музаев. Состоится, конечно. Я надеюсь, не будет никаких катаклизмов, подобных COVID-19. Хотя мы даже в COVID проводили экзамены. Каких-то серьезных изменений мы пока не планируем, заявил он РИА Новости. Основной период сдачи единого госэкзамена стартовал 1 июня. В этот день состоялись тестирования по химии, литературе и истории. 4 числа прошел ЕГЭ по русскому языку. В Рособорнадзоре сообщили, что это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день зарегистрировались почти 669 тысяч человек. В ведомстве напомнили, что русский язык – это один из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. В России вводится арест имущества уехавших из страны граждан, нарушивших закон. Речь идет о тех, кто совершил административные правонарушения. Закон подписал Владимир Путин, документ вступит в силу в сентябре. В перечень таких правонарушений входят, в частности, дискредитация армии, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики. Также предусмотрен арест имущества, привлекаемых к ответственности, в том числе их средств на счетах в банках. Согласно поправкам, стоимость арестованного имущества не ограничена размером штрафа. Облысение помолодело в России. Как отмечают специалисты, все больше молодых людей начинают лысеть буквально сразу после выпускного. Спрос на пересадку волос у людей младше 35 лет взлетел в два раза. Факторами риска появления алопеции являются дефицит витаминов, постоянный недосып и высокая нагрузка на нервную систему. Многие пациенты теряют время на самолечение, покупают шампуни и маски, но здесь уже нужно обращаться к специалистам. Врачи подчеркивают, что на ранней стадии процесс можно существенно замедлить, пишет Лента.ру. А в Корее набирают популярность фейковые доставки, или так называемые дофаминовые сайты. С их помощью можно имитировать процесс онлайн-заказа, но ничего при этом не покупать. В сервисе есть виртуальный перекус, который позволяет пользователям выбирать блюда, читать отзывы, собирать корзину и даже следить за курьером, который не приедет никогда. Как пишет газета.ру, площадка помогает бороться с заеданием и тягой к дорогим покупкам ради быстрого дофамина.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Лето. Чувство через край. «Радио Ваня».

0: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 16 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
3: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
4: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
7: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
13: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метром палитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.
2: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 16 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС 38 61 10.

0: Да на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Контент с нарушениями ПДД начнут маркировать. На пешеходном Любинском запретят езду на самокатах. И Омская область поднялась в рейтинге социально-экономического развития регионов. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В России могут ввести маркировку контента с нарушением правил дорожного движения. Этот пункт содержится в утвержденном правительством документе. Такая мера призвана оградить граждан от информации, которая формирует опасные стереотипы поведения на дорогах. Разработка механизмов до 2027 года займутся несколько ведомств. В Омске запретят езду на самокатах по пешеходному Любинскому. Решение принято во время круглого стола с участием руководителей областной госавтоинспекции, глав округов и представителей кикшеринговых компаний. Участники встречи рекомендовали сервисам официально обозначить зоны, где движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено. Компании должны убрать стоянки самокатов из этих мест. Омская область заняла 33 место в рейтинге социально-экономического развития региона. Согласно исследованию РИА Новости, за год область улучшила свои позиции, поднявшись сразу на 12 строчек. Составители рейтинга учитывали качество жизни, состояние рынка труда, материальное благополучие, научно-техническое развитие и уровень приверженности жителей к здоровому образу жизни. Добавлю, что соседние Тюменской и Новосибирской области заняли в рейтинге 17 и 19 места соответственно. Томская область на 58-м. Лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург. Омичи могут узнать график отключения горячей воды онлайн. Компания «Омск-РТС» актуализировала работу специального онлайн-сервиса. Пользователю достаточно ввести свой адрес, после чего система выдаст конкретные сроки отключения горячей воды. В компании отметили, что двухнедельное отключение – это вынужденная мера и ключевой этап подготовки к следующему отопительному сезону. Большереченский зоопарк устроит праздник в честь главного хищника Арктики. 20 июня организаторы обещают превратить территорию в настоящий полярный уголок, подробно рассказать гостям о жизни белых медведей и устроить показательное кормление белой медведицы Думки. Программа начнется в 11 утра с интерактивных площадок и завершится творческим мастер-классом, где каждый желающий может смастерить своего северного медведя. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня! Радио Ваня!

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 16 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
0: найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Лето, солнце и жара.
5: В Доброцен идти пора.
6: Нужно срочно закупаться.
4: Едем в Доброцен. Ура!
6: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
5: Доброцен. Значит, можно купить больше.
7: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
8: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
9: 511-37.

0: Дома жара, а в офисе душно? Компания VIP-Profi вернет вам прохладу и свежесть. Продажи и монтаж кондиционеров и вентиляции. Чистая работа и гарантия качества. Звоните 29 40 66.
1: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
10: Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
1: По данным синоптиков, завтра, 16 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Ежедневный рейс из Омска в Наманган. Отправьтесь в Ферганскую долину, чтобы посетить старинные мечети, восточные базары и традиционные чайханы. Ваш Омский аэропорт. Реклама на радио «Ваня».

0: «Антикор Сервис». Ваш проверенный дилер «Джили» на Волгоградской, 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. «Антикор Сервис». 99-22-09.
1: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
2: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Всем-всем-всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
5: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
8: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
11: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В Рособорнадзоре исключили отмену ЕГЭ в следующем году. В России вводится арест имущества уехавших из страны граждан, нарушивших закон. В Корее набирают популярность дофаминовые сайты. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Рособорнадзоре исключили отмену ЕГЭ в 2027 году. С таким заявлением выступил глава ведомства Анзор Музаев. Состоится, конечно, я надеюсь, не будет никаких катаклизмов, подобных COVID-19. Хотя мы даже в COVID проводили экзамены. Каких-то серьезных изменений мы пока не планируем, заявил он РИА Новости. Основной период сдачи единого госэкзамена стартовал 1 июня. В этот день состоялись тестирования по химии, литературе и истории. 4 числа прошел ЕГЭ по русскому языку. В Рособорнадзоре сообщили, что это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день зарегистрировались почти 669 тысяч человек. В ведомстве напомнили, что русский язык – это один из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. В России вводится арест имущества уехавших из страны граждан, нарушивших закон. Речь идет о тех, кто совершил административные правонарушения. Закон подписал Владимир Путин, документ вступит в силу в сентябре. В перечень таких правонарушений входят, в частности, дискредитация армии, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики. Также предусмотрен арест имущества, привлекаемых к ответственности, в том числе их средств на счетах в банках. Согласно поправкам, стоимость арестованного имущества не ограничена размером штрафа. Облысение помолодело в России. Как отмечают специалисты, все больше молодых людей начинают лысеть буквально сразу после выпускного. Спрос на пересадку волос у людей младше 35 лет взлетел в два раза. Факторами риска появления алопеции являются дефицит витаминов, постоянный недосып и высокая нагрузка на нервную систему. Многие пациенты теряют время на самолечение, покупают шампуни и маски, но здесь уже нужно обращаться к специалистам. Врачи подчеркивают, что на ранней стадии процесс можно существенно замедлить, пишет Лента.ру. А в Корее набирают популярность фейковые доставки, или так называемые дофаминовые сайты. С их помощью можно имитировать процесс онлайн-заказа, но ничего при этом не покупать. В сервисе есть виртуальный перекус, который позволяет пользователям выбирать блюда, читать отзывы, собирать корзину и даже следить за курьером, который не приедет никогда. Как пишет газета.ру, площадка помогает бороться с заеданием и тягой к дорогим покупкам ради быстрого дофамина.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Включай лето на всю громкость.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 16 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров

0: ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
3: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Реклама на радио Ваня.

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. Ипетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
8: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
9: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
10: 511-37.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 16 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: весь июнь акция. Скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
4: найти легко.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
3: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами и обретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло!
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
9: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
8: Прям так и написать?
9: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
8: А дальше?
9: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какую комбо собрать? Какую акцию запустить?
8: Это уже похоже на нормального помощника.
9: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
10: Летний, жаркий, твой «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минздрав России изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское образование. Мошенники продолжают продавать земельные участки по поддельным документам. Каждая седьмая россиянка не переносит духоту и плохо чувствует себя во время зноя. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Минздрав России изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. В обновленный список вошли 15 направлений, среди которых медицинский массаж, медицинская биология, нутрициология, медицинская логопедия, аналитическая токсикология, судебная экспертиза и другие. Кроме того, с 1 сентября 2027 года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь. Документ с обновленным перечнем медработников должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Мошенники продолжают продавать земельные участки по поддельным документам, а покупатели нередко узнают о проблеме уже после регистрации права собственности. Об этом рассказала юрист Анастасия Иванова. Особенно часто такие схемы встречаются с бывшими земельными паями. Формально участок проходит все этапы оформления, его ставят на кадастровый учет, регистрируют право собственности на продавца, а затем продают ничего не подозревающему покупателю. Проблема заключается в том, что основанием для оформления могут быть недействительные документы. Все эти действия производятся на основании недействительных постановлений, подписанных неуполномоченным лицом, имеющих поддельный оттиск гербовой печати, либо по сфальсифицированным договорам купли-продажи, пояснила юрист. И в завершении выпуска. Каждая седьмая россиянка не переносит духоту и плохо чувствует себя во время зноя, таких 14%. Половина начинает испытывать дискомфорт при температуре за окном выше плюс 28 градусов. Лишь 7% спокойно переносят плюс 35 и выше в городе. Чтобы чувствовать себя комфортно во время жары, многие прибегают к различным ухищрениям и лайфхакам. Большинство носят одежду из натуральных материалов, хлопок, лен, шелк и другие. Примерно столько же пьют больше воды и избегают фастфуда, а также жареного и соленого. Почти половина ходит на шопинг в магазины и торговые центры, так как там есть кондиционеры. Каждая четвертая пересаживается с общественного транспорта на такси, а 17% приходят в офис раньше, чтобы пережить зной под кондиционером. А более трети не снимают украшения летом, чтобы металл охлаждал тело. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, мои дорогие, хорошие и любимые. С превеликим удовольствием хочу объявить о том, что продолжается наша киношная игра «Угадай фильм». Правила очень простые. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, срочно, без промедления, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Замечательная советская кинокомедия. Сегодня сразу небольшая подсказка. Все дело в том, что эта изумительная троица появляется не только в фильмах Леонида Гайдая. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Он главный спрашивает, почему вы пьете?
3: Где пьет один верблюд, житель пустыни.
4: И рыба копченая не пьет. А чего ей пить, она сама закуска. Ребят, вы знаете, от меня жена ушла.
5: Маша.
4: Лида ушла.
1: Если вспомнили, как же называется этот фильм, звоните 325-696, код города 812. А какой же подарок приготовили сегодня для победителя? Слушатель, правильно угадавший картину, получит 2 билета, внимание, на дискотеку СССР, которая пройдет 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга при поддержке Радио Ваня. Звоните, друзья, давайте играть.
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 16 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
4: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
5: 511-37.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: Солнце, пляж.
8: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
7: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
8: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

0: мультфильм.
1: Ну что, друзья мои, давайте подведем итоги нашей игры «Угадай фильм». За окном идет дождь в Санкт-Петербурге, но настроение это нам не портит. И уж тем более Максиму, который, я уверен, сейчас скажет правильный ответ. Максим, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Он, главный, спрашивает, почему вы пьете?
4: Где пьет один верблюд, житель пустыни.
5: И рыба копченая не пьет. А чего и пить, она сама закуска.
6: Ребят, вы знаете, от меня жена ушла.
7: Маша.
6: Лида ушла.
1: Итак, Максим, расскажите нам, как же называется эта кинокартина?
2: Называется «Дайте жалобную книгу».
0: Угадал!
1: Наверное, несколько раз смотрели, потому что не было у вас сомнений вот по поводу этой знаменитой троицы Вицин, Моргунов, Никулин?
2: Слушайте, я смотрел ее давно и даже содержание плохо помню. Но, конечно, эта троица ассоциируется больше, конечно, с фильмами Леонида Гайдая.
1: Да, ну вот здесь в небольшом эпизоде они появляются, такие посетители вот этого самого кафе, которое называется «Одуванчик», или даже это был ресторан. Это вообще такая, конечно, сатира, если вы помните. Персонал хамит, плохо обслуживает клиентов, кругом пыль, грязь, и вот эта самая жалобная книга, это как не попросишь, всегда она, извините, занята. Вы, кстати, помните еще те времена, или они до сих пор присутствуют, жалобные книги?
2: Я вот не встречал давно.
1: Надо не будет, знаешь, как. Надо где-нибудь в общепите, Максим, будет поинтересоваться, да?
2: Да, надо будет.
1: Ну, вы знаете, мне кажется, в чем отличие? Сейчас, наверное, она называется, ну, может быть, книга отзывов, да? Потому что, ну, что греха таить. Улучшилось же качество обслуживания клиентов. И сейчас, наверное, многие пишут положительные отзывы и рецензии, нежели вот в те незапамятные времена в 60-е годы. Кстати, картина-то 15 лет после показа где-то пролежала, не показывали ее ни по телевизору, ни в повторный прокат не выпускали. Потому что, как вы думаете, почему?
2: Ну, вот, честно говоря, в тупик поставили меня.
1: Ну, потому что представители советской торговли и сферы обслуживания сказали, ну, это, извините, просто какой-то пасквиль. Это понапрасну вы на нас возводите. Ну, в общем, пролежал 15 лет. Но сейчас можно смотреть бесконечное количество, за что огромное спасибо, конечно, в первую очередь замечательным артистам, ну, и Эльдару Александровичу Рязанову, режиссеру фильма «Дайте жалобную книгу». Заболтались, а надо бы, Максим, уже все-таки вас поощрить. От всей души, пожалуйста, вас поздравляю. Вам достается в подарок 2 билета на дискотеку СССР. Ой, легендарнейший просто состав. Татьяна Буланова, Сергей Серков из группы «Ласковый май», группа «Нана», «Чингисхан», «Ингрид» и многие другие. 4 часа только звезды, только хиты. Дискотека СССР, 1 августа, Ледовый дворец, Санкт-Петербург. Как вам, Максим?
2: Это супер будет мероприятие, я в этом уверен.
1: С кем пойдете?
2: С супругой.
1: На всякий случай спросил. Максим, от всей души вас поздравляю. Кстати, можете и в ответном слове что-нибудь сказать.
2: Огромное спасибо за билеты. Радио Ваня, вы лучшие.
1: Спасибо, Максим. Хорошего дня.
2: Спасибо вам. До свидания.
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Звук поставим на всю, и соседи не спят.
8: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, завтра, 16 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Лето, чтобы летать. Летать с авиакомпанией Nordstar. Омский аэропорт и Nordstar приглашают вас в Краснодар. Билеты на сайте и в мобильном приложении Nordstar. АО АК Nordstar Красноярск. ОГРН 102-840-400-200. Реклама на радио «Ваня».
3: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
4: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
5: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
6: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из экозамши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
7: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Национальный туроператор Казахстана «Каз-Курорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Каз-Курорт» 510-123.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет систему Hop-to-Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ОО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
0: Ваня. Радио «Ваня».

0: пяти за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Друзья мои, американский художник Харви Болл в 1963 году создал знаменитый улыбающийся смайлик, а позже, в 99-м, предложил учредить специальный день, который бы напоминал людям о важности улыбки и хорошего настроения. День силы улыбки сегодня, 15 июня, отмечается. Кстати, девиз праздника «Сделай доброе дело, помоги появиться хотя бы одной улыбке». Именно о ней и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Исследования показывают, что улыбка может заражать других людей. Увидев улыбающегося, человек непроизвольно отвечает улыбкой. Это связано с работой зеркальных нейронов, которые отражают мимику собеседника.
0: Четвертое место.
1: Когда человек улыбается, в организме усиливается выработка гормонов счастья, серотонина и эндорфинов, что улучшает настроение и снижает уровень стресса. Также улыбка может снижать уровень кортизола, гормона тревоги.
0: Третье место.
1: Ученые различают несколько типов улыбок. Например, французским неврологом Гийомом Дюшеном было выделено 19 типов улыбки, но не все из них связаны с радостью. С хорошим настроением ассоциируется лишь 6 типов. Остальные 13 могут быть вызваны разными чувствами – смущением, грустью, нервозностью и так далее.
0: Второе место.
1: Улыбка может по-разному восприниматься в разных культурах. Например, в западных странах она часто рассматривается как знак дружелюбия и открытости, а в Японии и других странах Восточной Азии может скрывать истинные чувства и использоваться как жест вежливости.
0: Первое место.
1: Исследования показывают, что люди, которые чаще улыбаются, воспринимаются как более надежные, открытые и компетентные, особенно в сферах, связанных с клиентским сервисом и переговорами. Берите на заметку.
0: Великолепная пятерка. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Рабочий день в жару может быть сокращен на несколько часов. Власти Таиланда представили новую стратегию развития туротрасли. Более трети миллениалов уже отказались от импульсивных покупок ради крупных финансовых целей. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Рабочий день в жару может быть сокращен на несколько часов, если в офисе нет кондиционера. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. При наличии кондиционера в офисе необходимо поддерживать температуру на уровне плюс 24, плюс 25 градусов, а в случае его отсутствия рабочий день рекомендуется сократить на 1 час при температуре в помещении плюс 28 градусов, на 2 часа при плюс 29 и на 4 часа при плюс 30. При работах на открытом воздухе и температуре воздуха плюс 32 градуса и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с отдыхом не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. Власти Таиланда представили новую стратегию развития туротрасли «5 Economy», ориентированную на извлечение максимальной прибыли с каждого путешественника, а не на рост турпотока. Такой подход сильно охладит интерес россиян к этому направлению. Альтернативой ему станет отдых в Китае. Об этом заявила директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова. Таиланд рассчитывает на рост прибыли с туротрасли за счет повышения цен при сокращении числа отдыхающих. Однако, если эта идея воплотится в реальность и цены на тайские отели подскочат, то россиян это отпугнет, считает эксперт. И в завершении выпуска: более трети миллениалов в возрасте от 29 до 38 лет уже отказались от импульсивных покупок ради крупных финансовых целей. Такой показатель зафиксирован и у россиян в возрасте от 39 до 45 лет, по 36% в каждой группе. В целом осознанно ограничивают спонтанные траты 29% россиян, при этом только 10% признались, что такой отказ дался им легко. Следом за миллениалами идут зумеры от 18 до 28 лет. Среди них отказ от импульсивных покупок выбрали 24%. Еще 17% россиян готовы отказаться от лишних трат, но постоянно откладывают начало финансовой дисциплины на будущее. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 16 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. В центре.

0: на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
1: Роскурорт. Туры по России и СНГ. 511-37.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
5: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
6: Реклама на радио «Ваня».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Радио Ваня, ближе и роднее.
12: Радио Ваня.
13: Звук поставь.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Вы знаете, последнее время меня радуют голливудские новинки. И вот одну из них сегодня хочу предложить вашему вниманию к просмотру. Фильм называется «Взлом на миллион», вышел в 2026 году, а главную роль в этой картине исполняет славный парнишка Дэйн Дехаан. Он играет некого хакера-кочевника Коула, жизнь которого подчинена строгому коду. Никаких привязанностей, никаких следов. Но однажды крупный заказ на миллион долларов сталкивает его с девушкой Сарой, ставшей пешкой в чужой опасной игре. Когда ограбление выходит из-под контроля и за самим Коулом начинается охота, он вынужден выйти из тени, вернуть деньги и вытащить Сару из смертельной ловушки, бросив таким образом вызов своим заказчикам в игре, где каждая строка кода может стать последней. Завязочка очень крутая. Как и сам фильм, друзья мои. Дело в том, что главный герой не ищет легких денег, он ищет себя. Его хакерские навыки — это попытка выстроить некий идеальный смысл жизни, где все предсказуемо и управляемо. Но когда появляется девушка, тут-то он и понимает, что любовь не поддается никакому шифрованию. Это история о том, что самый сложный код — это код собственного сердца, и для открытия его не нужно быть гением, а лишь иметь силы заметить свой пароль. Кино на вечер. «Взлом на миллион». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Героями сегодняшних штучек вновь стали обезьянки. Порой их поведение становится настолько похожим на человеческое, что это не только забавляет и даже слегка пугает. Дело было в Индии, и обезьянки вызвали в свой адрес умиление. Дело в том, что они регулярно приходят утолить жажду к уличному крану и действуют при этом удивительно. Они открывают кран, вдосталь напиваются, а после не забывают перекрывать за собой воду. Какие экономные. Подобные уличные сценки, конечно, трогают сердца не только очевидцев, но и пользователей социальных сетей. Все люди должны осознать важность экономии воды, раз уж ее осознали даже обезьяны. С этим трудно поспорить. Подобная ответственность должна стать примером для каждого, кто способен открыть воду и так и оставить ее вытекать без толку, не понимая цен разбазариваемой жидкости. А обезьянки-то понимают. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня, Ваня, радио Ваня.
2: Звезды, я страшно падаю.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 16 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Реклама на радио «Ваня».
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
2: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.

0: Новый сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
2: найти легко. Воу!

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Вантикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
6: Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 16 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
5: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
6: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло! Ваня! Радио «Ваня».

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. 16-летняя Милана, старшая дочь солиста группы «Корни» Александра Бердникова, готовится к свадьбе. Музыкант рассказал, что его дочь занимается предсвадебными приготовлениями, в том числе выбором платья. Избранником юной Миланы оказался сын давних друзей семьи Бердниковых. Это сын наших друзей. Они общались с детства, ну и так сложилось, теперь они женятся, рассказал Александр. Вопрос о свадебных тратах пока еще не обсуждался родителями, однако артист дал понять, что финансовое бремя ляжет на старшее поколение. Ну а как же иначе? Эта новость вызвала отклик среди коллег. Солист группы «Иванушки Интернешнл» Кирилл Туриченко, узнав о предстоящем торжестве, тут же предложил свои услуги. «Я готов спеть на свадьбах всех остальных детей, если мы дотянем», – пошутил Кирилл. Ну что ж, как говорится, совет да любовь.
0: «Звездный час».

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певец Сергей Лазарев провел активный отдых с 7-летней дочерью Анной, устроив баскетбольный матч. К удивлению певца, Анна мастерски забрасывала мяч в кольцо и в итоге обыграла отца. Да, победила молодость. Лазарев, воспитывающий также 11-летнего сына Никиту, выразил восхищение способностями дочери. Он написал в своем блоге: «Доча меня обыграла, моя Анюта. Люблю безумно. Успевает все», — рассказал певец. Музыкант посвящает свободное время детям и поощряет их спортивное увлечение. Поклонники в соцсетях отметили талант Анны и ее схожесть с отцом. Ранее Сергей Лазарев и певица Полина Гагарина рассказали о 15-летней дружбе, основанной на общих профессиональных и личных моментах. По словам Лазарева, их связывает гораздо больше, чем просто профессия. Оба они окончили школу-студию МХАТ, были участниками и призерами «Новой волны», а также родились под знаком Овна. Сколько же счастливых совпадений!
0: Звездный час. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, завтра, 16 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем плюс 26. Ветер юго-восточный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Прямой рейс из Омска в Минеральные воды. Зарядитесь энергией и здоровьем на весь год. Попробуйте целебные воды и восхититесь величественной природой Кавказа. Ваш Омский аэропорт. Реклама на радио «Ваня».
3: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН
5: 56-55-28-16. Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из экозамши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло. Ваня! Ваня! Радио Ваня!

дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
4: Лето, солнце и жара.
5: В Доброцен идти пора.
6: Нужно срочно закупаться.
4: Едем в Доброцен. Ура!
6: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
5: Доброцен. Значит, можно купить больше.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня. Радио Ваня.

0: «Я схожу с ума».
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Друзья мои, американский художник Харви Болл в 1963 году создал знаменитый улыбающийся смайлик, а позже, в 99-м, предложил учредить специальный день, который бы напоминал людям о важности улыбки и хорошего настроения. День силы улыбки сегодня, 15 июня, отмечается. Кстати, девиз праздника «Сделай доброе дело, помоги появиться хотя бы одной улыбке». Именно о ней и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Исследования показывают, что улыбка может заражать других людей. Увидев улыбающегося, человек непроизвольно отвечает улыбкой. Это связано с работой зеркальных нейронов, которые отражают мимику собеседника.
0: Четвертое место.
1: Когда человек улыбается, в организме усиливается выработка гормонов счастья, серотонина и эндорфинов, что улучшает настроение и снижает уровень стресса. Также улыбка может снижать уровень кортизола, гормона тревоги.
0: Третье место.
1: Ученые различают несколько типов улыбок. Например, французским неврологом Гийомом Дюшеном было выделено 19 типов улыбки, но не все из них связаны с радостью. С хорошим настроением ассоциируется лишь 6 типов. Остальные 13 могут быть вызваны разными чувствами – смущением, грустью, нервозностью и так далее.
0: Второе место.
1: Улыбка может по-разному восприниматься в разных культурах. Например, в западных странах она часто рассматривается как знак дружелюбия и открытости, а в Японии и других странах Восточной Азии может скрывать истинные чувства и использоваться как жест вежливости.
0: Первое место.
1: Исследования показывают, что люди, которые чаще улыбаются, воспринимаются как более надежные, открытые и компетентные, особенно в сферах, связанных с клиентским сервисом и переговорами. Берите на заметку.
0: Великолепная пятерка.

0: Один за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Ну, кто же мог подумать, оказывается, причиной развода может стать так называемый несчастливый возраст. Девушка из Малайзии слушала рассказы пожилых людей и обратила внимание на это суеверие. Дело в том, что некоторые верят, что несчастье так и подстерегает человека, когда его возраст заканчивается на цифру 9, то есть 19, 29, 39 и так далее. Девушка, конечно, могла отмахнуться от этой приметы, но недавно ее любимый муж заявил, что встретил другую и хочет развестись. Известие стало просто громом среди ясного неба. И болезненный развод, оставивший даму опустошенной, случился, когда ей было 29. Некоторые прочитали, конечно, посочувствовали, но добавили, что в приметы верить не стоит. Просто она полюбила не того парня, оказавшегося способным на предательство, а 29 лет здесь совершенно ни при чем. И вы знаете, я с этими людьми целиком и полностью согласен. Что здесь добавить? 29 – это, конечно, еще не возраст для молодой девушки. Поэтому все у нее впереди. Любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и ровнее. Радио Ваня.

0: Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы Алекс.
1: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 52

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Вы знаете, последнее время меня радуют голливудские новинки. И вот одну из них сегодня хочу предложить вашему вниманию к просмотру. Фильм называется «Взлом на миллион», вышел в 2026 году, а главную роль в этой картине исполняет славный парнишка Дэйн Дехаан. Он играет некого хакера-кочевника Коула, жизнь которого подчинена строгому коду. Никаких привязанностей, никаких следов. Но однажды крупный заказ на миллион долларов сталкивает его с девушкой Сарой, ставшей пешкой в чужой опасной игре. Когда ограбление выходит из-под контроля и за самим Коулом начинается охота, он вынужден выйти из тени, вернуть деньги и вытащить Сару из смертельной ловушки, бросив таким образом вызов своим заказчикам в игре, где каждая строка кода может стать последней. Завязочка очень крутая. Как и сам фильм, друзья мои. Дело в том, что главный герой не ищет легких денег, он ищет себя. Его хакерские навыки — это попытка выстроить некий идеальный смысл жизни, где все предсказуемо и управляемо. Но когда появляется девушка, тут-то он и понимает, что любовь не поддается никакому шифрованию. Это история о том, что самый сложный код — это код собственного сердца, и для открытия его не нужно быть гением, а лишь иметь силы заметить свой пароль. Кино на вечер. «Взлом на миллион». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Героями сегодняшних штучек вновь стали обезьянки. Порой их поведение становится настолько похожим на человеческое, что это не только забавляет и даже слегка пугает. Дело было в Индии, и обезьянки вызвали в свой адрес умиление. Дело в том, что они регулярно приходят утолить жажду к уличному крану и действуют при этом удивительно. Они открывают кран, вдосталь напиваются, а после не забывают перекрывать за собой воду. Какие экономные. Подобные уличные сценки, конечно, трогают сердца не только очевидцев, но и пользователей социальных сетей. Все люди должны осознать важность экономии воды, раз уж ее осознали даже обезьяны. С этим трудно поспорить. Подобная ответственность должна стать примером для каждого, кто способен открыть воду и так и оставить ее вытекать без толку, не понимая цен разбазариваемой жидкости. А обезьянки-то понимают. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: канал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прилюдии.

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и радио.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Летний, жаркий, твой «Радио Ваня».

тебя. Перепишу воспоминания и закрою пробелы. Создам тебя из самых избыточных.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все!

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.